0: Бог тебе всегда говорит, начинай.
1: Bet Dievs to vienmēr saka, sāc.
0: Мы можем видеть только развалины.
1: Mēs varam redzēt tikai sabrukumu.
0: Бог видит то, что еще будет восстановлено.
1: Bet Dievs redz to, kas vēl tikai tiks atjaunots.
0: Люди могут оценивать сегодняшнее состояние.
1: Cilvēki var novērtēt šodienas stāvokli.
0: Бог смотрит на то, что может произойти благодаря верности и усердию.
1: Bet Dievs skatās uz to, kas var notikt, ja tu esi uzticams un centies.
0: Конечно, это не означает, что всякая критика неправильна.
1: Un tas, protams, nenozīmē, ka visa kritika ir nepareiza.
0: Иногда человек необходимо услышат справедливое замечание.
1: Kādreiz cilvēkam ir vajadzīgs arī dzirdēt konstruktīvus aizrādījumus.
0: И исправить свои ошибки.
1: Un labot savas kļūdas.
0: Но насмешка, презрение и желание остановить доброе дело.
1: Bet šie apsmiekli un vēlme apstādināt labu darbu.
0: Не должны управлять нашу жизнью.
1: Tiem nevajadzētu valdīt pār mūsu dzīvi.
0: Неемия не позволил чужим словам определить его поступки.
1: Нехемия неляво свещим вардием нотейкт виня дарбу.
0: Он принес свои переживания Богу.
1: Винч неса саус пардзивоюм с Девом.
0: И продолжил делать то, что было поручено.
1: Он турпинай дарит то, кас виням бия устицац.
0: Мой дорогой брат или сестра или слушатели.
1: Mans dargais brāli, māsa, klausītāji.
0: Возможно, сегодня кто-то из вас тоже находится в ситуации, когда нас над вашими решениями смеются.
1: Iespējams, kāds no jums arī atrodas situācijā, kad par jūsu lēmumiem smejas.
0: Возможно, кто-то не понимает, почему вы продолжаете верить.
1: Varbūt kādi nesaprot, kāpēc jūs turpināt ticēt.
0: Кто-то может не понимать, не понимает, почему вы хотите изменить вашу жизнь.
1: Kādi var nesaprast, kāpēc jūs gribat izmainīt savu dzīvi.
0: Кто-то может говорить, что ваши усилия напрасны.
1: Kādi var teikt, ka jūsu pūles ir veltas.
0: Но вспомним Неемию.
1: Bet atcerēsimies Nehemiju.
0: Не отвечает злом на зло.
1: Не отбилдает ляуну пред ляуну.
0: Не позволяет чужому презрению лишить вас усердия.
1: Не ляует свещам ницинаюмам нонецинат юсу дарбу.
0: Принесите свою боль Богу и продолжайте делать добро.
1: Nesiet savas sāpes Dievu priekšā un turpiniet darīt labu.
0: Pus Gospod das nam mudrosti Neemiju.
1: Lai Dievs mums dod Nehemijas gudrību.
0: Ne tratis silu na bespaliesnie spori, a napravit ih na to, što dela, katore on parušil nam.
1: Netērēt laiku veltiem strīdiem, bet koncentrēties uz to, ko Dievs mums ir licis darīt.
0: Pus un das nam viernosti, kada nas kada nas poddерживают.
1: Lai viņš mums dod uzticamību, kad mūs atbalsta.
0: И еще большую верность, когда нас не понимают.
1: Un vēl lielāku uzticamību, kad mūs nesaprot.
0: Дорогие братья и сестры.
1: Дорогие брали и масас.
0: Мы сейчас будем молиться.
1: Mēs lūksim.
0: И мы будем продолжать то дело, которое Неемия нас показал.
1: Un mēs turpināsim to darbu, ko Nehemija mums parādīja.
0: Враг всегда будет пытаться остановить нашу работу.
1: Ienaidnieks vienmēr centīsies apstādināt mūsu darbu.
0: Ту работу, которую поручил нам Христос.
1: To darbu, kuru Kristus mums ir devis.
0: Проповедовать Евангелие по всему миру.
1: Sludināt evaņģēliju visai pasaulē, glābt cilvēkus.
0: Изменить этот мир, который сегодня погибает.
1: Mainīt šo pasauli, kas iet bojā.
0: Это наша задача сегодня.
1: Tas ir mūsu uzdevums šodien.
0: И мы будем исполнять, несмотря на то, что говорит мир.
1: Un mēs to pildīsim, neskatoties uz to, ko saka pasaule.
0: Мы, Daina, благодарим Бога за укрепление и поддержку.
1: Kopā ar Dainu pateicamies Dievam par stiprinājumu un atbalstu.
0: Mēs esam tebie blagodarim, Господь.
1: Mēs tev esam pateicīgi par to, Dievs.
0: За то, что ты всегда с нами.
1: Par to, ka tu vienmēr esi ar mums.
0: За то, что ты держишь нас крепкую руку.
1: Par to, ka tu stingri turi mūs.
0: Что ты не позволил, чтобы те, которые делают наш мешки, разрушили то, что ты создал и те задания, которые ты нам дал.
1: Ka tu neļauj apsmieklam sagraut to mērķi un darbus, ko tu mums esi devis.
0: Ты знаешь свой народ и укрепляет его.
1: Tu pazīsti savu tautu un tu stiprini to.
0: Мы молимся за исцеление, исцеление Дайны.
1: Mēs lūdzam par Dainas dziedināšanu.
0: Господь благослови Дайну.
1: Kungs svētī Dainu.
0: И также Сандри, Господь.
1: Un arī Sandru.
0: И исцели её.
1: Dziedini viņu.
0: После операции, Отец.
1: Pēc operācijas, Tēvs.
0: Mēs zinām, ka Tu esi labākais ārsts.
1: Mēs zinām, ka Tu esi labākais ārsts.
0: Mēs zinām, ka Tu можешь отличить любую болезнь.
1: Mēs zinām, ka Tu vari izārstēt jebkuru slimību.
0: Ты есть спасительнашит и целительнашит.
1: Tu esi mūsu mācītājs un mūsu dziedinātājs.
0: Mēs malīlīs va imē Jēsusa.
1: Mēs lūdzām Jēzus vārdā.
0: Āmen.
1: Āmen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил брат Алекс Браун. Шовака райдиума «Отвертас дебесис» мумсу нар мумс калпой бралась Алекс Браунс.